0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 20 августа, католическая церковь чтит память святого Бернарда, учителя церкви. В возрасте 22 лет вместе с друзьями он поступил в монастырь цистерцианцев в Сито. Он основал монастырь в Клерво, в котором был аббатом до своей кончины. Оказал огромное влияние на жизнь церкви, боролся с ересями и расколами. Святой Бернард был выдающимся проповедником и духовным учителем. Участвовал во Втором Латеранском соборе, боролся с альбигойской ересью. Был духовным советником папы Евгения III, который ранее был одним из его монахов. Умер Бернард 20 августа 1153 года в Клерво. Канонизирован в 1170 году. Господи, озари мой разум светом своим.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Девятнадцатого августа в базилике святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о литургии на основе Конституции Второго Ватиканского собора Сакрусантум Кунчилиум. Обращаясь к 5000 паломников, папа напомнил о бесценном наследии церковной музыкальной традиции. Священная музыка тем более свята, чем теснее она связана с богослужебным действием. Пение и игра на музыкальных инструментах – не просто украшение литургии, а живое участие в молитве, созвучие сердца с сердцем братьев и сестер и с Богом. Лев XIV привел слова святого Августина: «Поет тот, кто любит». Пение открывает сердце действию Божьей благодати, позволяет ей преобразовывать человека. Преодолевая различия, симфония голосов соединяет людей в прославлении Бога, превращая пение в зримое выражение самой природы Церкви, как общины, призванной жить в единстве. Епископ Рима отметил, что из этого понимания священной музыки проистекают конкретные требования. Музыка должна соответствовать литургическому действию, быть одновременно благородной и простой, обладать высоким художественным качеством и, особенно в случае общинного пения, оставаться доступной для исполнения всеми. Не менее важны и тексты. Они должны быть уместными, глубокими и понятными, черпая вдохновение в Священном Писании, богослужебных книгах и духовной традиции Церкви. Таким образом, сохраняется связь между законом молитвы и законом веры. По словам папы, активное участие верующих в литургии предполагает глубокое переживание совершаемой тайны и ее связь с повседневной жизнью. В богослужении каждый, и клирик, и мирянин, призван исполнять собственную роль, сохраняя гармонию между отдельными служениями, пением, возгласами, ответами и священным молчанием. Лев XIV напомнил о значении григорианского пения и органа, подчеркнув, что собор не исключает другие виды священной музыки и допускает использование различных инструментов, если они соответствуют достоинству богослужения и помогают верующим углублять свою веру. Одной из важных тем соборной реформы является инкультурация, в том числе в области священной музыки, подчеркнул папа. К музыкальным традициям разных народов следует относиться с бережным вниманием, как к части их религиозной и общественной жизни. Поэтому важно одновременно воспитывать религиозное чувство и поддерживать традиционную музыку этих народов, как в школах, так и в священнодействиях. Особую роль в литургии Лев XIV отвел хору. Его призвание — не только достойно исполнять песнопения, но и помогать всей общине активно участвовать в песнопении. Композиторы должны хорошо знать и бережно хранить музыкальное наследие церкви, создавая новые произведения с учетом современной чувствительности и культурного многообразия. Святейший Отец призвал уделять больше внимания обучению и практике священной музыки в семинариях, новициатах, обителях, католических учебных заведениях, а также обеспечивать музыкантам и певчим основательную литургическую подготовку. В конце наставления Лев XIV привел слова святого Игнатия Антиохийского, который сравнивал верующих с хором, гармонично согласуясь и вместе настраиваясь на Бога, христиане через Иисуса Христа единогласно возносят хвалу Небесному Отцу. Именно в этой гармонии голосов музыка выражает единство Церкви.
5: Sit nomen Domini benedictum.
6: Exo.

Небольшой огород рядом с монастырем Матер Экклезия в Ватиканских садах с этого года полностью переведен на органическое выращивание. Это решение является частью работы по постепенному переходу Ватиканских садов на органические методы земледелия в соответствии с призывом Папы Франциска в энциклике «Лаудату Си». История этого участка земли восходит к Средневековью. В конце XIII века Папа Николай III перенес папскую резиденцию из Латеранского дворца в Ватикан и распорядился создать здесь фруктовый сад и веридариум, сад, предназначенный в том числе для обеспечения папского стола. 8 веков спустя эта традиция продолжается рядом с монастырем Матер Экклезия, учрежденным по воле Иоанна Павла II в 1992-94 годах для общины созерцательной жизни, которая посвящает себя молитве о Папе. Первоначально землей непосредственно занимались монахини. «Возделывание — это молитва, совершаемая руками», заявила в интервью Л'Осерваторе Романо 26 августа 2009 года настоятельница монастыря Мария София Чикетти. Сегодня за огородом площадью чуть менее 400 квадратных метров ухаживает служба садов и окружающей среды губернаторства Града Ватикан. Опытный садовник Джильберто Бьянки передает свои знания молодым сотрудникам. Монахини сообщают, какие овощи и в каком количестве им необходимы, с учетом сезона и того, что в данный момент дает земля. Это позволяет избежать потерь урожая. Переход к органическому земледелию означает прежде всего, что здесь не ставят задачу получить максимальный урожай. Важнее соблюдать принципы этого метода. Используются сертифицированные органические удобрения, а при борьбе с вредителями применяется принцип сдерживания. Все необходимые меры фиксируются в специальном журнале. На участке выращивают овощи, базилик, цитрусовые и другие сезонные культуры. Особое место занимают цитрусовые деревья возрастом около 150 лет. Монахини используют их плоды для приготовления варенья и печенья.

В нашей сегодняшней архивной рубрике продолжаем знакомиться с размышлениями отца Бернара Дюпира «Католики и православные. На пути к единству». Эта передача выходила в эфир в мае 1996 года и была посвящена энциклике «Ut unum sint».

Одними лишь своими силами всем христианам мира никак не осуществить единство. Они сумеют это сделать, лишь смиренно молясь, вознося к небу безграничную эпиклезу, восхваление, ревностное призвание Духа Святого, который один способен сокрушить разделяющие нас перегородки и любвеобильным предстательством Богоматери растопить ледяные стены наших разделений. Но для этого нужно, чтобы христиане России и Запада вместе творили конкретные и взаимные дела доброй воли в трех областях – отношения между церквями, между церковью и государством, между церковью и обществом. В области межцерковных отношений между русскими православными с одной стороны и западным христианством, католиками и православными, с другой, начала создаваться новая атмосфера. Конечно, слово «экуменизм» еще и до сих пор нередко воспринимается двусмысленно, так как для некоторых оно означает синкретизм, а значит, неверность истинной, правой вере. У других же оно вызывает в памяти печальный период, когда отношения, называвшиеся экуменическими, намного больше диктовались политическими, чем религиозными соображениями. Но, каково бы ни было слово, воля к восстановлению христианского единства пребывает. Для этого надо начать с того, чтобы учиться знать друг друга объективно и доброжелательно, со взаимным уважением и даже восхищением, интересуясь духовными богатствами друг друга. Однако, чтобы избежать всякого искушения или подозрения в прозелитизме и межконфессиональном соперничестве, эту объективную и доброжелательную информацию сначала должны преподать своим верующим иерархи каждой общины. На Западе, где это позволяла свобода и где укоренилась посланная провидением православная диаспора, отважные апостолы христианского единства создали обширное движение, позволившее протестантам и католикам открывать христианский Восток. Таким образом, православие стало, если не хорошо знакомым, то, по крайней мере, доступным для тех, кто прилагает усилия, чтобы познать его, благодаря книгам, специализированной периодике, исследовательским центрам, монашеским общинам, ассоциациям и так далее. Не так обстоят дела в бывших республиках Советского Союза, которые три четверти века были погружены в драконовские условия изоляции, гонений и насильственной антирелигиозной дезинформации, когда всякие попытки получить объективную и благожелательную информацию о христианах Запада были под запретом. Это неведение, в котором люди не были виноваты, надо учитывать сегодня, когда открытые границы дали возможность настоящих межконфессиональных контактов. Но вместе с тем с Запада хлынули самые разношерстные течения, такие как неоязычество, нравственная вседозволенность, погоня за материальными благами, а также соблазн сект, шарлатанов и торговцев иллюзиями. Можно понять или прямо одобрить чувство неловкости, предвзятости и подозрительности, испытываемые некоторыми православными перед лицом этой грязной волны, захлестывающей их страну. Но, с одной стороны, было бы несправедливо сваливать только на Запад некоторые заболевания, менее заметные, но уже существовавшие в обществе, подорванном 75 годами интенсивной атеизации. С другой стороны, не следует недооценивать все то положительное, что христианский Запад в духе братской диаконии готов принести нуждающейся сестринской церкви. В области отношений между церковью и государством надо остерегаться ловушек национализма,
стремящегося отождествить религию и нацию, что неизбежно приводит к порабощению церкви государством. При том, что в течение 75 лет официально провозглашенное разделение церкви и государства в бывших республиках Советского Союза на деле никогда не существовало, теперь, напротив, новое законодательство дает церквам возможность пользоваться подлинной независимостью, позволяя им поддерживать лояльные отношения с государством и играть благотворную роль в обществе. А религиозная свобода и независимость церквей от политической власти — это великие ценности для всех вероисповеданий. Значит, христиане должны вместе провозгласить, что подлинный патриотизм — это дела евангельской любви, которые, конечно, начинаются с ближайшего ближнего, но которые не знают ни границ, ни исключений, ни ненависти. Такой патриотизм — лучшая профилактика против эксцессов национализма. Наконец, в области отношений между церковью и обществом новые социально-политические обстоятельства российской жизни с одной стороны и открытые границы с другой побуждают христиан России и Запада рука об руку трудиться на одной и той же ниве, решать одни и те же задачи, сталкиваться примерно с теми же трудностями. Как в России –

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 20 августа, католическая церковь чтит память святого Бернарда, учителя церкви. В возрасте 22 лет вместе с друзьями он поступил в монастырь цистерцианцев в Сито. Он основал монастырь в Клерво, в котором был аббатом до своей кончины. Оказал огромное влияние на жизнь церкви, боролся с ересями и расколами. Святой Бернард был выдающимся проповедником и духовным учителем. Участвовал во Втором Латеранском соборе, боролся с альбигойской ересью. Был духовным советником папы Евгения III, который ранее был одним из его монахов. Умер Бернард 20 августа 1153 года в Клерво. Канонизирован в 1170 году. Господи, озари мой разум светом своим.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: XIX августа в базилике Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о литургии на основе Конституции Второго Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. Обращаясь к 5000 паломников, папа напомнил о бесценном наследии церковной музыкальной традиции. Священная музыка тем более свята, чем теснее она связана с богослужебным действием. Пение и игра на музыкальных инструментах – не просто украшение литургии, а живое участие в молитве, созвучие сердца с сердцем братьев и сестер и с Богом. Лев XIV привел слова святого Августина: «Поет тот, кто любит». Пение открывает сердце действию Божьей благодати, позволяет ей преобразовывать человека. Преодолевая различия, симфония голосов соединяет людей в прославлении Бога, превращая пение в зримое выражение самой природы Церкви, как общины, призванной жить в единстве. Епископ Рима отметил, что из этого понимания священной музыки проистекают конкретные требования. Музыка должна соответствовать литургическому действию, быть одновременно благородной и простой, обладать высоким художественным качеством и, особенно в случае общинного пения, оставаться доступной для исполнения всеми. Не менее важны и тексты. Они должны быть уместными, глубокими и понятными, черпая вдохновение в Священном Писании, богослужебных книгах и духовной традиции Церкви. Таким образом, сохраняется связь между законом молитвы и законом веры. По словам папы, активное участие верующих в литургии предполагает глубокое переживание совершаемой тайны и ее связь с повседневной жизнью. В богослужении каждый, и клирик, и мирянин, призван исполнять собственную роль, сохраняя гармонию между отдельными служениями, пением, возгласами, ответами и священным молчанием. Лев XIV напомнил о значении григорианского пения и органа, подчеркнув, что собор не исключает другие виды священной музыки и допускает использование различных инструментов, если они соответствуют достоинству богослужения и помогают верующим углублять свою веру. Одной из важных тем соборной реформы является инкультурация, в том числе в области священной музыки, подчеркнул папа. К музыкальным традициям разных народов следует относиться с бережным вниманием, как к части их религиозной и общественной жизни. Поэтому важно одновременно воспитывать религиозное чувство и поддерживать традиционную музыку этих народов, как в школах, так и в священнодействиях. Особую роль в литургии Лев XIV отвел хору. Его призвание не только достойно исполнять песнопения, но и помогать всей общине активно участвовать в песнопении. Композиторы должны хорошо знать и бережно хранить музыкальное наследие церкви. Создавая новые произведения с учетом современной чувствительности и культурного многообразия. Святейший Отец призвал уделять больше внимания обучению и практике священной музыки в семинариях, новициатах, обителях, католических учебных заведениях, а также обеспечивать музыкантам и певчим основательную литургическую подготовку. В конце наставления Лев XIV привел слова святого Игнатия Антиохийского, который сравнивал верующих с хором, гармонично согласуясь и вместе настраиваясь на Бога, христиане через Иисуса Христа единогласно возносят хвалу Небесному Отцу. Именно в этой гармонии голосов музыка выражает единство Церкви.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Ex ac nomen tuum.

Небольшой огород рядом с монастырем Матер Экклезия в Ватиканских садах с этого года полностью переведен на органическое выращивание. Это решение является частью работы по постепенному переходу Ватиканских садов на органические методы земледелия в соответствии с призывом Папы Франциска в энциклике «Лаудату Си». История этого участка земли восходит к Средневековью. В конце XIII века Папа Николай III перенес папскую резиденцию из Латеранского дворца в Ватикан и распорядился создать здесь фруктовый сад и веридариум, сад, предназначенный в том числе для обеспечения папского стола. 8 веков спустя эта традиция продолжается рядом с монастырем Матер Экклезия, учрежденным по воле Иоанна Павла II в 1992-94 годах для общины созерцательной жизни, которая посвящает себя молитве о папе. Первоначально землей непосредственно занимались монахини. «Возделывание — это молитва, совершаемая руками», заявила в интервью Л'Осерваторе Романо 26 августа 2009 года настоятельница монастыря Мария София Чикетти. Сегодня за огородом площадью чуть менее 400 квадратных метров ухаживает служба садов и окружающей среды губернаторства Града Ватикан. Опытный садовник Джильберто Бьянки передает свои знания молодым сотрудникам. Монахини сообщают, какие овощи и в каком количестве им необходимы, с учетом сезона и того, что в данный момент дает земля. Это позволяет избежать потерь урожая. Переход к органическому земледелию означает прежде всего, что здесь не ставят задачу получить максимальный урожай. Важнее соблюдать принципы этого метода. Используются сертифицированные органические удобрения, а при борьбе с вредителями применяется принцип сдерживания. Все необходимые меры фиксируются в специальном журнале. На участке выращивают овощи, базилик, цитрусовые и другие сезонные культуры. Особое место занимают цитрусовые деревья возрастом около 150 лет. Монахини используют их плоды для приготовления варенья и печенья.

В нашей сегодняшней архивной рубрике продолжаем знакомиться с размышлениями отца Бернара Дюпира «Католики и православные. На пути к единству». Эта передача выходила в эфир в мае 1996 года и была посвящена энциклике «Ut unum sint».

0: Одними лишь своими силами всем христианам мира никак не осуществить единство. Они сумеют это сделать, лишь смиренно молясь, вознося к небу безграничную эпиклезу, восхваление, ревностное призвание Духа Святого, который один способен сокрушить разделяющие нас перегородки и любвеобильным предстательством Богоматери растопить ледяные стены наших разделений. Но для этого нужно, чтобы христиане России и Запада вместе творили конкретные и взаимные дела доброй воли в трех областях – отношения между церквями, между церковью и государством, между церковью и обществом. В области межцерковных отношений между русскими православными с одной стороны и западным христианством, католиками и православными, с другой, начала создаваться новая атмосфера. Конечно, слово «экуменизм» еще и до сих пор нередко воспринимается двусмысленно, так как для некоторых оно означает синкретизм, а значит, неверность истинной, правой вере. У других же оно вызывает в памяти печальный период, когда отношения, называвшиеся экуменическими, намного больше диктовались политическими, чем религиозными соображениями. Но, каково бы ни было слово, воля к восстановлению христианского единства пребывает. Для этого надо начать с того, чтобы учиться знать друг друга объективно и доброжелательно, со взаимным уважением и даже восхищением, интересуясь духовными богатствами друг друга. Однако, чтобы избежать всякого искушения или подозрения в прозелитизме и межконфессиональном соперничестве, эту объективную и доброжелательную информацию сначала должны преподать своим верующим иерархи каждой общины. На Западе, где это позволяла свобода и где укоренилась посланная провидением православная диаспора, отважные апостолы христианского единства создали обширное движение, позволившее протестантам и католикам открывать христианский Восток. Таким образом, православие стало, если не хорошо знакомым, то, по крайней мере, доступным для тех, кто прилагает усилия, чтобы познать его, благодаря книгам, специализированной периодике, исследовательским центрам, монашеским общинам, ассоциациям и так далее. Не так обстоят дела в бывших республиках Советского Союза, которые три четверти века были погружены в драконовские условия изоляции, гонений и насильственной антирелигиозной дезинформации, когда всякие попытки получить объективную и благожелательную информацию о христианах Запада были под запретом. Это неведение, в котором люди не были виноваты, надо учитывать сегодня, когда открытые границы дали возможность настоящих межконфессиональных контактов. Но вместе с тем с Запада хлынули самые разношерстные течения, такие как неоязычество, нравственная вседозволенность, погоня за материальными благами, а также соблазн сект, шарлатанов и торговцев иллюзиями. Можно понять или прямо одобрить чувство неловкости, предвзятости и подозрительности, испытываемые некоторыми православными перед лицом этой грязной волны, захлестывающей их страну. Но, с одной стороны, было бы несправедливо сваливать только на Запад некоторые заболевания, менее заметные, но уже существовавшие в обществе, подорванном 75 годами интенсивной атеизации. С другой стороны, не следует недооценивать все то положительное, что христианский Запад в духе братской диаконии готов принести нуждающейся сестринской церкви. В области отношений между церковью и государством надо остерегаться ловушек национализма, стремящегося отождествить религию и нацию, что неизбежно приводит к порабощению церкви государством. При том, что в течение 75 лет официально провозглашенное разделение церкви и государства в бывших республиках Советского Союза на деле никогда не существовало, теперь, напротив, новое законодательство дает церквам возможность пользоваться подлинной независимостью, позволяя им поддерживать лояльные отношения с государством и играть благотворную роль в обществе. А религиозная свобода и независимость церквей от политической власти — это великие ценности для всех вероисповеданий. Значит, христиане должны вместе провозгласить, что подлинный патриотизм — это дела евангельской любви, которые, конечно, начинаются с ближайшего ближнего, но которые не знают ни границ, ни исключений, ни ненависти. Такой патриотизм — лучшая профилактика против эксцессов национализма. Наконец, в области отношений между церковью и обществом новые социально-политические обстоятельства российской жизни с одной стороны и открытые границы с другой побуждают христиан России и Запада рука об руку трудиться на одной и той же ниве, решать одни и те же задачи, сталкиваться примерно с теми же трудностями. Как в России после открыто объявленной идеологической атеизации, так и на Западе из-за идущей на деле ползучей атеизации, нашим обществам не хватает Бога. Они медленно задыхаются, отравляемые злом, наступающим во всех формах. Только Христова Церковь обладает лекарством и должна распространять его ради спасения мира.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 21 августа. Католическая Церковь чтит память святого Пия X, Папы Римского. В миру Джузеппе Сарта родился в 1835 году. После семинарии последовательно был викарием, настоятелем, духовным отцом семинарии, епископом Мантуи и, наконец, кардиналом и патриархом Венеции. В 1903 году был избран папой. Как пастырь всей церкви возродил евхаристическую жизнь, издал декреты о частном причащении мирян и о раннем причащении детей. Начал обновление литургии через реформу церковного бревиария и пения. Имя папы Пия X, который активно боролся против модернизма, имеет священническое братство святого Пия X, основанное архиепископом Марселем Лефевром. Братство Пия X не признает изменений в богослужении, принятых Вторым Ватиканским собором. Папа Пий X умер 20 августа 1914 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Константина Андрекуса. Он служил в Красноярске и Гомеле. Был арестован дважды в 1933 и 1934 годах. Расстрелян в Минске 27 августа 1937 года. Боже, Тебе слава и честь!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого августа Святейший Отец принял в Апостольском дворце президента Ливанской Республики Жозефа Ауна. Высокий гость провел также переговоры с руководством Госсекретариата Ватикана, которые представляли кардинал Пьетро Паролин и архиепископ Пол Ричард Галлахер. Центральной темой обсуждений было трехстороннее рамочное соглашение, подписанное США, Израилем и Ливаном для стабилизации южной границы республики и достижения справедливого долгосрочного мира. Выражая позитивное суждение об этом документе, Святейший Престол одновременно заявил о своей обеспокоенности в связи с проблемами в исполнении этих договоренностей и заверил президента Ливана в поддержке усилий, предпринятых для урегулирования ситуации.

На общей аудиенции в среду, приветствуя польских паломников, папа Лев напомнил о священнике Владиславе Финдыше, первом мученике коммунистического режима в Польше, причисленном к лику блаженных. Его свидетельство напоминает о том, что цивилизация любви строится, когда мы прощаем и побеждаем зло добром, сказал Святейший Отец, предлагая блаженного Владислава Финдыша в качестве примера для наших дней. Владислав Финдыш родился в 1907 году в Красценко-Нижне на юге Польши, на территории, находившейся тогда под австрийской оккупацией. Его детство было отмечено бедностью, его мать скончалась, когда ему еще не было 5 лет. Несколько лет спустя, после Первой мировой войны, после 123 лет раздела, Польша вновь появилась на карте Европы как суверенное государство. В 1927-м молодой Владык решил встать на путь священства и поступил в Пшемысльскую семинарию. После рукоположения он нес пастырское служение в разных приходах, в том числе в Бориславе и Драгобыче, на территории современной Украины, которую частично включала в себя Пшемысльская епархия. Затем он был переведен в приход святых Петра и Павла в Новой Жмигруде. Именно эта церковь впоследствии стала святилищем, где почитается блаженный Владислав Финдыш. В этом приходе, месте соприкосновения разных культур и традиций, он прославился своей сердечностью и вниманием ко всем жителям, но также и строгостью, с какой относился в первую очередь к самому себе. Во время Второй мировой войны немцы вывезли оттуда всех, в том числе и молодого священника, а Новый Жмигруд был почти полностью разрушен. Один из друзей священника, Мечислав Бражина, свидетельствовал, что в самые тяжелые времена оккупации отец Владислав старался вселять надежду, заботиться об обездоленных, больных и с риском для собственной жизни о тех, кому угрожали гонения и смерть, независимо от национальности и религии, в том числе помогая евреям бежать в Венгрию. По возвращении 23 января 1945 года Финдыш занялся восстановлением приходской жизни и помощью жителям, пострадавшим от последствий войны. Вскоре над ними нависла еще одна угроза – репрессии коммунистических властей и плановая атеизация общества. В 1952 году руководство школы, где он преподавал катехизис, отстранило его от работы. Дважды ему отказывали в разрешении находиться в приграничной зоне, препятствуя пасторской работе на отдельных частях территории прихода. В разгар религиозных преследований в Польше, в Риме, начался Второй Ватиканский собор. Иоанн XXIII обратился к верующим с просьбой о духовной поддержке посредством молитвы и добрых дел. В Польше ответом на эту инициативу стал акт соборного блага, посредством которого в обществе продвигался дух прощения, примирения, уважения ко всем, братской помощи. Акт стал важным элементом пасторской программы в Польше, произведя эффект для всей церкви. Отец Финдыш также присоединился к этому начинанию, призывая к этому и прихожан. Потеряв голос после операции на щитовидке, он написал прихожанам более 100 писем, увещая их приступать к таинствам, оставить зависимости, примириться с родными и соседями и урегулировать матримониальную ситуацию. Некоторые адресаты почувствовали себя уязвленными и донесли на него коммунистическим властям, а для них это стало лишь дополнительным поводом, чтобы начать против него процесс. В 1963 году он был арестован по обвинению в насильственном насаждении католической веры и был отправлен в Жешувскую тюрьму, а затем в Краковскую. Он болел раком пищевода и нуждался в операции. Но тюремное руководство отказало ему в проведении запланированного хирургического вмешательства. Кроме этого, он постоянно подвергался физическим и психологическим издевательствам. Здоровье священника быстро ухудшалось. В состоянии крайней слабости он был условно освобожден, вернулся в Новый Жмигруд
и скончался 21 августа 1964 года в благоухании святости. Владислав Финдыш был беатифицирован в Варшаве 19 июня 2005 года.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Здоровьем для души служит исполнение божественной воли, равно как наоборот, отпадение от благой воли Божьей есть болезнь души, оканчивающаяся смертью. Посему, так как сделались мы недужными, когда в раю, оставив добрый образ жизни, без меры вкусили яда непослушания, то пришел истинный врач, который по закону врачебного искусства, исцеляя зло противоположным ему, одержимых недугом по причине отступления от воли Божьей, избавляет от всего недуга склонением под иго воли Божьей, когда научает говорить в молитве к Небесному Отцу: «Да будет воля Твоя». Эти слова молитвы служат врачеванием постигшего душу недуга. Посему, когда дойдем до того, чтобы сказать Богу: «Да будет воля Твоя и во мне», тогда совершенно необходимо осудить прежде ту жизнь, которая была не согласна с Божьей волею. Тогда нам нужно выразить это исповеданием, поскольку во время протекшей жизни действовала в нас воля, противная Богу, и мы сделались служителем злого мучителя. Как в мрачных пещерах, когда вносится туда свет, мрак исчезает, так, когда твоя воля будет во мне совершаться, всякое злое и неуместное движение произвола обратится в ничто. Целомудрие угасит невоздержанное и страстное стремление плоти. Смиренномудрие истребит кичливость ума. Скромность уврачует болезнь гордыни, а доброта любви изгонит из души многочисленный сон противоположных зол. Убегут от нее ненависть, зависть, негодование, гневное движение, раздражительное расположение духа, злонамеренность, притворство, памятование огорчения, жажда мщения, вскипение крови в предсердечии, недоброе око. Все это стадо таковых зол уничтожится любвеобильным расположением: «Да будет воля Твоя во мне», чтобы стала бездейственную воля дьявола. Почему же мы просим у Бога, чтобы произволение наше сделалось благим? Потому что естество человеческое, однажды приведенное в расслабление пороком, немощно для добра. Ибо человек не с такой же легкостью, с какой доходит до худого, возвращается от него опять к доброму. Как подобный сему закон можем примечать и в телах, ибо не с равным удобством здоровое тело делается больным и заболевшее выздоравливает. Посему, когда действует в нас стремление ко злу, то не бывает потребности в содействующем, потому что порок сам собою довершает себя в воле нашей. Но с другой стороны, когда в нас возникает желание лучшего, то потребно бывает, чтобы Господь помог привести его в исполнение. Но что означает это прибавление «яко на небеси и на земли»? Это слово указывает на один из самых глубоких догматов. Вся разумная тварь делится на естество бесплотное и на облеченное плотью. Бесплотное естество есть ангельское, другой же вид естества – это мы, люди. Первое – духовно, как отрешенное от бремени тела, и проходит горний жребий, по легкости естества пребывая в сферах легких и эфирных. Другое же, по аналогии нашего тела с земным, по необходимости получило в удел жизнь земную. Хотя вожделение прекрасного и доброго равномерно распределено в том и другом естестве, и правитель Вселенной в обоих соделал равными самоуправление, самовластие и свободу от всякой необходимости, однако же жизнь горняя во всем хранит себя чистую от порока, и с нею не совместно ничто, представляющееся противоположным добру. Тогда как жизнь земную приводит в кружение всякое страстное движение и расположение, которым подвержен род человеческий. Поэтому житие святых на небесах Божье Слово признает не имеющим порока и чистым от всякой греховной скверны. Род же человеческий представляет оскверняющимся всяким злом по причине падкости его на худое и нерасположения к доброму. Если же таким образом высшая жизнь бесстрастна и чиста, а здешняя бедственная жизнь погружена во всякие страсти, то ясно, что горное житие преуспевает в благой воле Божьей. Ибо там, где нет зла, там по всей необходимости добро. С другой же стороны, наша жизнь, утратив общение в добре, отпала и от воли Божьей. Вот почему мы учимся в молитве в такой мере очищать нашу жизнь от худого, чтобы как в небесном жительстве и в нас беспрепятственно управляла воля Божья, так, чтобы можно было сказать, как в престолах, началах, властях, господствах и во всякой примирной силе совершается воля Твоя, так и в нас да совершается доброе, чтобы по истреблении всякого порока в душах наших благоуспешно исполнялась во всем воля Твоя.

«Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Видишь ли эту прекрасную связь? Он прежде повелел желать будущего и стремиться к своему Отечеству. Но доколе сего не будет, живущие здесь должны стараться вести такую жизнь, которая свойственна небожителям. «Ибо должно желать, — говорит Господь, — неба и небесного. Но и прежде достижения неба надо землю сделать небом, чтобы и живя на ней, так поступать и говорить, как если бы мы находились на небе, и о сем молить Господа. Ибо то, что мы живем на земле, немало не препятствует нам к достижению совершенства горних сил. Но можно и здесь, обитая, все делать так, как если бы мы жили на небе. Итак, смысл слов Спасителя таков. Как на небе все без препятствия совершается, и не бывает того, чтобы ангелы в ином повиновались, а в другом не повиновались, но во всем повинуются и покоряются, так и нас, человеков, сподоби не в половину творить волю Твою, но все исполнять, как Тебе угодно. Видишь ли еще, как притом Христос научил и смиряться, когда показал, что добродетель зависит не от одной только нашей ревности, но и от благодати небесной.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 21 августа. Католическая Церковь чтит память святого Пия X, Папы Римского. В миру Джузеппе Сарта родился в 1835 году. После семинарии последовательно был викарием, настоятелем, духовным отцом семинарии, епископом Мантуи и, наконец, кардиналом и патриархом Венеции. В 1903 году был избран папой. Как пастырь всей церкви возродил евхаристическую жизнь, издал декреты о частном причащении мирян и о раннем причащении детей. Начал обновление литургии через реформу церковного бревиария и пения. Имя папы Пия X, который активно боролся против модернизма, имеет священническое братство святого Пия X, основанное архиепископом Марселем Лефевром. Братство Пия X не признает изменений в богослужении, принятых Вторым Ватиканским собором. Папа Пий X умер 20 августа 1914 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Константина Андрекуса. Он служил в Красноярске и Гомеле. Был арестован дважды в 1933 и 1934 годах. Расстрелян в Минске 27 августа 1937 года. Боже, Тебе слава и честь!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого августа Святейший Отец принял в Апостольском дворце президента Ливанской Республики Жозефа Ауна. Высокий гость провел также переговоры с руководством Госсекретариата Ватикана, которые представляли кардинал Пьетро Паролин и архиепископ Пол Ричард Галлахер. Центральной темой обсуждений было трехстороннее рамочное соглашение, подписанное США, Израилем и Ливаном для стабилизации южной границы республики и достижения справедливого долгосрочного мира. Выражая позитивное суждение об этом документе, Святейший Престол одновременно заявил о своей обеспокоенности в связи с проблемами в исполнении этих договоренностей и заверил президента Ливана в поддержке усилий, предпринятых для урегулирования ситуации.

На общей аудиенции в среду, приветствуя польских паломников, папа Лев напомнил о священнике Владиславе Финдыше, первом мученике коммунистического режима в Польше, причисленном к лику блаженных. Его свидетельство напоминает о том, что цивилизация любви строится, когда мы прощаем и побеждаем зло добром, сказал Святейший Отец, предлагая блаженного Владислава Финдыша в качестве примера для наших дней. Владислав Финдыш родился в 1907 году в Красценко-Нижне на юге Польши, на территории, находившейся тогда под австрийской оккупацией. Его детство было отмечено

Германии, которую частично включала в себя Пшемысльская епархия. Затем он был переведен в приход святых Петра и Павла в Новой Жмигруде. Именно эта церковь впоследствии стала святилищем, где почитается блаженный Владислав Финдыш. В этом приходе, месте соприкосновения разных культур и традиций, он прославился своей сердечностью и вниманием ко всем жителям, но также и строгостью, с какой относился в первую очередь к самому себе. Во время Второй мировой войны немцы вывезли оттуда всех, в том числе и молодого священника, а Новый Жмигруд был почти полностью разрушен. Один из друзей священника, Мечислав Бражина, свидетельствовал, что в самые тяжелые времена оккупации отец Владислав старался вселять надежду, заботиться об обездоленных, больных и с риском для собственной жизни о тех, кому угрожали гонения и смерть, независимо от национальности и религии, в том числе помогая евреям бежать в Венгрию. По возвращении 23 января 1945 года Финдыш занялся восстановлением приходской жизни и помощью жителям, пострадавшим от последствий войны. Вскоре над ними нависла еще одна угроза – репрессии коммунистических властей и плановая атеизация общества. В 1952 году руководство школы, где он преподавал катехизис, отстранило его от работы. Дважды ему отказывали в разрешении находиться в приграничной зоне, препятствуя пасторской работе на отдельных частях территории прихода. В разгар религиозных преследований в Польше, в Риме, начался Второй Ватиканский собор. Иоанн XXIII обратился к верующим с просьбой о духовной поддержке посредством молитвы и добрых дел. В Польше ответом на эту инициативу стал акт соборного блага, посредством которого в обществе продвигался дух прощения, примирения, уважения ко всем, братской помощи. Акт стал важным элементом пасторской программы в Польше, произведя эффект для всей церкви. Отец Финдыш также присоединился к этому начинанию, призывая к этому и прихожан. Потеряв голос после операции на щитовидке, он написал прихожанам более 100 писем, увещая их приступать к таинствам, оставить зависимости, примириться с родными и соседями и урегулировать матримониальную ситуацию. Некоторые адресаты почувствовали себя уязвленными и донесли на него коммунистическим властям, а для них это стало лишь дополнительным поводом, чтобы начать против него процесс. В 1963 году он был арестован по обвинению в насильственном насаждении католической веры и был отправлен в Жешувскую тюрьму, а затем в Краковскую. Он болел раком пищевода и нуждался в операции. Но тюремное руководство отказало ему в проведении запланированного хирургического вмешательства. Кроме этого, он постоянно подвергался физическим и психологическим издевательствам. Здоровье священника быстро ухудшалось. В состоянии крайней слабости он был условно освобожден, вернулся в Новый Жмигруд и скончался 21 августа 1964 года в благоухании святости. Владислав Финдыш был беатифицирован в Варшаве 19 июня 2005 года.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Здоровьем для души служит исполнение божественной воли, равно как наоборот, отпадение от благой воли Божьей есть болезнь души, оканчивающаяся смертью. Посему, так как сделались мы недужными, когда в раю, оставив добрый образ жизни, без меры вкусили яда непослушания, то пришел истинный врач, который по закону врачебного искусства, исцеляя зло противоположным ему, одержимых недугом по причине отступления от воли Божьей, избавляет от всего недуга склонением под иго воли Божьей, когда научился

Обещает говорить в молитве к Небесному Отцу «Да будет воля Твоя». Эти слова молитвы служат врачеванием постигшего душу недуга. Посему, когда дойдем до того, чтобы сказать Богу «Да будет воля Твоя и во мне», тогда совершенно необходимо осудить прежде ту жизнь, которая была не согласна с Божьей волею. Тогда нам нужно выразить это исповеданием, поскольку во время протекшей жизни действовала в нас воля, противная Богу, и мы сделались служителем злого мучителя. Как в мрачных пещерах, когда вносится туда свет, мрак исчезает, так, когда твоя воля будет во мне совершаться, всякое злое и неуместное движение произвола обратится в ничто. Целомудрие угасит невоздержанное и страстное стремление плоти, смиренномудрие истребит кичливость ума. Скромность уврачует болезнь гордыни, а доброта любви изгонит из души многочисленный сон противоположных зол. Убегут от нее ненависть, зависть, негодование, гневное движение, раздражительное расположение духа, злонамеренность, притворство, памятование огорчения, жажда мщения, вскипение крови в предсердечии, недоброе око. Все это стадо таковых зол уничтожится любвеобильным расположением, да будет воля Твоя во мне, чтобы стала бездейственную воля дьявола. Почему же мы просим у Бога, чтобы произволение наше сделалось благим? Потому что естество человеческое, однажды приведенное в расслабление пороком, немощно для добра. Ибо человек не с такой же легкостью, с какой доходит до худого, возвращается от него опять к доброму. Как подобный сему закон можем примечать и в телах. Ибо не с равным удобством здоровое тело делается больным и заболевшее выздоравливает. Посему, когда действует в нас стремление ко злу, то не бывает потребности в содействующем, потому что порок сам собою довершает себя в воле нашей. Но с другой стороны, когда в нас возникает желание лучшего, то потребно бывает, чтобы Господь помог привести его в исполнение. Но что означает это прибавление «яко на небеси и на земли»? Это слово указывает на один из самых глубоких догматов. Вся разумная тварь делится на естество бесплотное и на облеченное плотью. Бесплотное естество есть ангельское. Другой же вид естества – это мы, люди. Первое – духовно, как отрешенное от бремени тела, и проходит горний жребий, по легкости естества пребывая в сферах легких и эфирных. Другое же, по аналогии нашего тела с земным, по необходимости получило в удел жизнь земную. Хотя вожделение прекрасного и доброго равномерно распределено в том и другом естестве, и правитель Вселенной в обоих соделал равными самоуправление, самовластие и свободу от всякой необходимости, однако же жизнь горняя во всем хранит себя чистую от порока, и с нею не совместно ничто, представляющееся противоположным добру. Тогда как жизнь земную приводит в кружение всякое страстное движение и расположение, которым подвержен род человеческий. Поэтому житие святых на небесах Божье Слово признает не имеющим порока и чистым от всякой греховной скверны. Род же человеческий представляет оскверняющимся всяким злом по причине падкости его на худое и нерасположение к доброму. Если же таким образом высшая жизнь бесстрастна и чиста, а здешняя бедственная жизнь погружена во всякие страсти, то ясно, что горное житие преуспевает в благой воле Божьей, ибо там, где нет зла, там по всей необходимости добро. С другой же стороны, наша жизнь, утратив общение в добре, отпала и от воли Божьей.
Вот почему мы учимся в молитве в такой мере очищать нашу жизнь от худого, чтобы как в небесном жительстве и в нас беспрепятственно управляла воля Божья, так, чтобы можно было сказать, как в престолах, началах, властях, господствах и во всякой примирной силе совершается воля Твоя, так и в нас да совершается доброе, чтобы по истреблении всякого порока в душах наших благоуспешно исполнялась во всем воля Твоя.

«Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Видишь ли эту прекрасную связь? Он прежде повелел желать будущего и стремиться к своему Отечеству. Но доколе сего не будет, живущие здесь должны стараться вести такую жизнь, которая свойственна небожителям. «Ибо должно желать, — говорит Господь, — неба и небесного. Но и прежде достижения неба надо землю сделать небом, чтобы, и живя на ней, так поступать и говорить, как если бы мы находились на небе, и о сем молить Господа. Ибо то, что мы живем на земле, немало не препятствует нам к достижению совершенства горних сил. Но можно и здесь, обитая, все делать так, как если бы мы жили на небе. Итак, смысл слов Спасителя таков. Как на небе все без препятствия совершается, и не бывает того, чтобы ангелы в ином повиновались, а в другом не повиновались, но во всем повинуются и покоряются, так и нас, человеков, сподоби не в половину творить волю Твою, но все исполнять, как Тебе угодно. Видишь ли еще, как притом Христос научил и смиряться, когда показал, что добродетель зависит не от одной только нашей ревности, но и от благодати небесной.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 21 августа католическая церковь чтит память святого Пия X, папы Римского. В миру Джузеппе Сарта родился в 1835 году. После семинарии последовательно был викарием, настоятелем, духовным отцом семинарии, епископом Мантуи и, наконец, кардиналом и патриархом Венеции. В 1903 году был избран папой. Как пастырь всей церкви возродил евхаристическую жизнь, издал декреты о частном причащении мирян и о раннем причащении детей. Начал обновление литургии через реформу церковного бревиария и пения. Имя папы Пия X, который активно боролся против модернизма, имеет священническое братство святого Пия X, основанное архиепископом Марселем Лефевром. Братство Пия X не признает изменений в богослужении, принятых Вторым Ватиканским собором. Папа Пий X умер 20 августа 1914 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Константина Андрекуса. Он служил в Красноярске и Гомеле. Был арестован дважды в 1933 и 1934 годах. Расстрелян в Минске 27 августа 1937 года. Боже, Тебе слава и честь!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого августа Святейший Отец принял в Апостольском дворце президента Ливанской Республики Жозефа Ауна. Высокий гость провел также переговоры с руководством госсекретариата Ватикана, которые представляли кардинал Пьетро Паролин и архиепископ Пол Ричард Галлахер. Центральной темой обсуждений было трехстороннее рамочное соглашение, подписанное США, Израилем и Ливаном для стабилизации южной границы республики и достижения справедливого долгосрочного мира. Выражая позитивное суждение об этом документе, Святейший Престол одновременно заявил о своей обеспокоенности в связи с проблемами в исполнении этих договоренностей и заверил президента Ливана в поддержке усилий, предпринятых для урегулирования ситуации.

На общей аудиенции в среду, приветствуя польских паломников, папа Лев напомнил о священнике Владиславе Финдыше, первом мученике коммунистического режима в Польше, причисленном к лику блаженных. Его свидетельство напоминает о том, что цивилизация любви строится, когда мы прощаем и побеждаем зло добром, сказал Святейший Отец, предлагая блаженного Владислава Финдыша в качестве примера для наших дней. Владислав Финдыш родился в 1907 году в Красценко-Нижне на юге Польши, на территории, находившейся тогда под австрийской оккупацией. Его детство было отмечено бедностью, его мать скончалась, когда ему еще не было 5 лет. Несколько лет спустя, после Первой мировой войны, после 123 лет раздела, Польша вновь появилась на карте Европы как суверенное государство. В 1927 молодой Владык решил встать на путь священства и поступил в Пшемысльскую семинарию. После рукоположения он нес пастырское служение в разных приходах, в том числе в Бориславии и Драгобыче, на территории современной Украины, которую частично включала в себя Пшемысльская епархия. Затем он был переведен в приход святых Петра и Павла в Новой Жмигруде. Именно эта церковь впоследствии стала святилищем, где почитается блаженный Владислав Финдыш. В этом приходе, месте соприкосновения разных культур и традиций, он прославился своей сердечностью и вниманием ко всем жителям, но также и строгостью, с какой относился в первую очередь к самому себе. Во время Второй мировой войны немцы вывезли оттуда всех, в том числе и молодого священника, а Новый Жмигруд был почти полностью разрушен. Один из друзей священника, Мечислав Бражина, свидетельствовал, что в самые тяжелые времена оккупации отец Владислав старался вселять надежду, заботиться об обездоленных, больных и с риском для собственной жизни о тех, кому угрожали гонения и смерть, независимо от национальности и религии, в том числе помогая евреям бежать в Венгрию. По возвращении 23 января 1945 года Финдыш занялся восстановлением приходской жизни и помощью жителям, пострадавшим от последствий войны. Вскоре над ними нависла еще одна угроза – репрессии коммунистических властей и плановая атеизация общества. В 1952 году руководство школы, где он преподавал катехизис, отстранило его от работы. Дважды ему отказывали в разрешении находиться в приграничной зоне, препятствуя пастырской работе на отдельных частях территории прихода. В разгар религиозных преследований в Польше, в Риме, начался Второй Ватиканский собор. Иоанн XXIII обратился к верующим с просьбой о духовной поддержке посредством молитвы и добрых дел. В Польше ответом на эту инициативу стал акт соборного блага, посредством которого в обществе продвигался дух прощения, примирения, уважения ко всем, братской помощи. Акт стал важным элементом пастырской программы в Польше, произведя эффект для всей церкви. Отец Финдыш также присоединился к этому начинанию, призывая к этому и прихожан. Потеряв голос после операции на щитовидке, он написал прихожанам более 100 писем, увещая их приступать к таинствам, оставить зависимости, примириться с родными и соседями и урегулировать матримониальную ситуацию. Некоторые адресаты почувствовали себя уязвленными и донесли на него коммунистическим властям, а для них это стало лишь дополнительным поводом, чтобы начать против него процесс. В 1963 году он был арестован по обвинению в насильственном насаждении католической веры и был отправлен в Жешувскую тюрьму, а затем в Краковскую. Он болел раком пищевода и нуждался в операции – но тюремное руководство отказало ему в проведении запланированного хирургического вмешательства. Кроме этого, он постоянно подвергался физическим и психологическим издевательствам. Здоровье священника быстро ухудшалось. В состоянии крайней слабости он был условно освобожден, вернулся в Новый Жмигруд
и скончался 21 августа 1964 года в благоухании святости. Владислав Финдыш был беатифицирован в Варшаве 19 июня 2005 года.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Здоровьем для души служит исполнение божественной воли, равно как наоборот, отпадение от благой воли Божьей есть болезнь души, оканчивающаяся смертью. Посему, так как сделались мы недужными, когда в раю, оставив добрый образ жизни, без меры вкусили яда непослушания, то пришел истинный врач, который по закону врачебного искусства, исцеляя зло противоположным ему, одержимых недугом по причине отступления от воли Божьей, избавляет от всего недуга склонением под иго воли Божьей, когда научает говорить в молитве к Небесному Отцу: «Да будет воля Твоя». Эти слова молитвы служат врачеванием постигшего душу недуга. Посему, когда дойдем до того, чтобы сказать Богу: «Да будет воля Твоя и во мне», тогда совершенно необходимо осудить прежде ту жизнь, которая была не согласна с Божьей волею. Тогда нам нужно выразить это исповеданием, поскольку во время протекшей жизни действовала в нас воля, противная Богу, и мы сделались служителем злого мучителя. Как в мрачных пещерах, когда вносится туда свет, мрак исчезает, так, когда твоя воля будет во мне совершаться, всякое злое и неуместное движение произвола обратится в ничто. Целомудрие угасит невоздержанное и страстное стремление плоти. Смиренномудрие истребит кичливость ума. Скромность уврачует болезнь гордыни, а доброта любви изгонит из души многочисленный сон противоположных зол. Убегут от нее ненависть, зависть, негодование, гневное движение, раздражительное расположение духа, злонамеренность, притворство, памятование огорчения, жажда мщения, вскипение крови в предсердечии, недоброе око. Все это стадо таковых зол уничтожится любвеобильным расположением: «Да будет воля Твоя во мне», чтобы стала бездейственную воля дьявола. Почему же мы просим у Бога, чтобы произволение наше сделалось благим? Потому что естество человеческое, однажды приведенное в расслабление пороком, немощно для добра. Ибо человек не с такой же легкостью, с какой доходит до худого, возвращается от него опять к доброму. Как подобный сему закон можем примечать и в телах, ибо не с равным удобством здоровое тело делается больным, и заболевшее выздоравливает. Посему, когда действует в нас стремление ко злу, то не бывает потребности в содействующем, потому что порок сам собою довершает себя в воле нашей. Но с другой стороны, когда в нас возникает желание лучшего, то потребно бывает, чтобы Господь помог привести его в исполнение. Но что означает это прибавление «яко на небеси и на земли»? Это слово указывает на один из самых глубоких догматов. Вся разумная тварь делится на естество бесплотное и на облеченное плотью. Бесплотное естество есть ангельское, другой же вид естества – это мы, люди. Первое духовно, как отрешенное от бремени тела, и проходит горний жребий, по легкости естества пребывая в сферах легких и эфирных. Другое же, по аналогии нашего тела с земным, по необходимости получило в удел жизнь земную. Хотя вожделение прекрасного и доброго равномерно распределено в том и другом естестве, и правитель Вселенной в обоих соделал равными самоуправление, самовластие и свободу от всякой необходимости, однако же жизнь горняя во всем хранит себя чистую от порока, и с нею не совместно ничто, представляющееся противоположным добру. Тогда как жизнь земную приводит в кружение всякое страстное движение и расположение, которым подвержен род человеческий. Поэтому житие святых на небесах Божье Слово признает не имеющим порока и чистым от всякой греховной скверны. Род же человеческий представляет оскверняющимся всяким злом по причине падкости его на худое и нерасположения к доброму. Если же таким образом высшая жизнь бесстрастна и чиста, а здешняя бедственная жизнь погружена во всякие страсти, то ясно, что горное житие преуспевает в благой воле Божьей. Ибо там, где нет зла, там по всей необходимости добро. С другой же стороны, наша жизнь, утратив общение в добре, отпала и от воли Божьей. Вот почему мы учимся в молитве в такой мере очищать нашу жизнь от худого, чтобы как в небесном жительстве и в нас беспрепятственно управляла воля Божья, так, чтобы можно было сказать, как в престолах, началах, властях, господствах и во всякой примирной силе совершается воля Твоя, так и в нас да совершается доброе, чтобы по истреблении всякого порока в душах наших благоуспешно исполнялась во всем воля Твоя.

«Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Видишь ли эту прекрасную связь? Он прежде повелел желать будущего и стремиться к своему Отечеству. Но доколе сего не будет, живущие здесь должны стараться вести такую жизнь, которая свойственна небожителям. «Ибо должно желать, — говорит Господь, — неба и небесного. Но и прежде достижения неба надо землю сделать небом, чтобы и живя на ней, так поступать и говорить, как если бы мы находились на небе, и о сем молить Господа. Ибо то, что мы живем на земле, немало не препятствует нам к достижению совершенства горних сил. Но можно и здесь, обитая, все делать так, как если бы мы жили на небе. Итак, смысл слов Спасителя таков. Как на небе все без препятствия совершается, и не бывает того, чтобы ангелы в ином повиновались, а в другом не повиновались, но во всем повинуются и покоряются, так и нас, человеков, сподоби не в половину творить волю Твою, но все исполнять, как Тебе угодно. Видишь ли еще, как притом Христос научил и смиряться, когда показал, что добродетель зависит не от одной только нашей ревности, но и от благодати небесной.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!